Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
2: Звезду?
3: Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
1: Да здесь космический выбор и земные цены.
4: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной, 70.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 мая. Так, ведомство прокомментировало появившуюся в СМИ и интернете информацию о том, что с этого месяца якобы выросли штрафы за превышение скорости, неправильную парковку, управление автомашиной без полиса автогражданки и так далее. В ГАИ напомнили, что любые изменения принимаются только на федеральном уровне, а утвержденные документы публикуют на официальном интернет-портале правовой информации. Биометрическую посадку на поезда протестируют в Нижнем Новгороде. Участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России» смогут доехать до Нижнего на поезде «Ласточка» без бумажного паспорта. Достаточно посмотреть в камеру портативного устройства у проводника, и система сверит лицо с базой данных и откроет доступ в вагон. С 14 по 21 мая биометрическую посадку на поезд протестируют на трех маршрутах – от Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново, Костромы и обратно. Зарубежные товары, купленные в интернете, могут прибавить в цене 22% уже с будущего года. Минпромторг поддержал единовременное введение 22% налога на добавленную стоимость с 1 января, передает агентство ТАСС. Новшество затронет все иностранные товары, приобретаемые онлайн. При этом ведомство добавило, что сейчас прорабатывает с Министерством финансов поэтапное повышение НДС на зарубежные интернет-покупки с 7% с будущего года до 22% в 2029. Казахстан планирует отказаться от закупок электроэнергии в России с 2027 года. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов. По его словам, дефицит электроэнергии в Казахстане сокращается, и если все новые энергообъекты введут срок, необходимость в импорте отпадет к концу будущего года, передают слова чиновника агентства Интерфакс.
0: Транспорт.
1: Компания «Аэрофлот» обновила правила провоза пауэрбанков на своих рейсах. Внешние аккумуляторы теперь нельзя сдавать в багаж, использовать для зарядки телефонов и заряжать их от розеток в креслах. Класть пауэрбанки на верхние багажные полки самолетов запрещено. Устройство должно находиться либо под сиденьем впереди стоящего кресла, либо в кармане на спинке. Один пассажир «Аэрофлота» может взять в салон не более двух пауэрбанков. Такие ограничения ввели на всех этапах полета в соответствии с новыми международными стандартами безопасности. Это были новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день» по будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
1: Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Славянский базар. Запомни сам и передай друзьям. За подушкой в Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Дорожное радио. Дорожное радио номер один в Самаре. Спасибо за вашу любовь. Вместе в пути. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор выпуска ООО «Т2 Мобайл». Доброе утро, с вами в пути Александра Шереметьева.
0: Россия.
1: Парк вагонов компании «Гранд Сервис Экспресс», единственного железнодорожного перевозчика на Крымский полуостров, обновят в 2026 году. Будет закуплено 78 вагонов. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Ганов. Общий парк сейчас составляет более 900 вагонов. Отметим, что транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» – единственный железнодорожный перевозчик в Крым с 2019 года. За 2025 год компания перевезла почти 6 миллионов пассажиров. Пассажиропоток на поездах «Таврия» увеличился на 3% по сравнению с 2024 годом.
0: Самара.
1: В Самаре пройдут ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этим с 12 по 25 мая не будет горячей воды в границах проспекта Карла Маркса, улиц Старозагора, Нововокзальной, 22-го партсъезда, Георгия Димитрова, Ташкентской и Фадеева. Спортсмены из Самарской области приняли участие в 38-м Кубке России и первенстве России по бодибилдингу, которые прошли в Москве. По итогам общекомандного зачета Самарская область заняла 7-е место, получив 8 медалей.
0: Валюта.
1: Официальный курс доллара США на 7 мая – 75 рублей 22 копейки. Курс евро – 88 рублей 6 копеек. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути. Спонсор выпуска – ООО «Т2 Мобайл». «Т2» прокачала сеть на сельских территориях Самарской области. Мобильная связь и скоростной интернет пришли еще в 13 населенных пунктов. От крупных сел до деревень, где живут меньше 100 человек. Больше 3000 жителей теперь могут работать удаленно, учиться онлайн, пользоваться банковскими приложениями и всегда оставаться на связи с близкими. Потребление интернета в регионе за год выросло на 15%, и оператор продолжает расширять покрытие даже за пределами крупных городов.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Весеннее обновление в каждом вдохе, дуновении ветра, зеленом листочке. В новом месте для счастливой жизни. В уютной квартире, где все продумано до мелочей. Новая Самара. Телефон 340-0505. Застройщик ООО «Созефинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. «Солидарность-арена». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города.
0: Информационная поддержка «Дорожное радио».
2: 12+.
3: МЧС России напоминает. Горы являются местом повышенной опасности. Для обеспечения безопасности туристов и оказания своевременной помощи МЧС России рекомендует регистрировать туристические маршруты. Это можно сделать в поисково-спасательных отрядах или на сайте МЧС России. Перед походом необходимо узнать о потенциальных опасностях на маршрутах, ознакомиться с прогнозом погоды, изучить правила безопасности в горах, проверить снаряжение и средства связи. Будьте предельно внимательными на туристических маршрутах. Если вам потребовалась помощь спасателей, звоните 112.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Погода. Дорожном радио.
4: Погода в Самаре и Самарской области. Сегодня в регионе сохранится переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь и, возможно, гроза. Ветер подует северный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 22 градуса, местами до плюс 27. В Самаре сегодня будет малооблачно, днем плюс 27, возможен дождь. Будьте внимательны, воздержитесь от совершения резких маневров. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте. О главном. Россия призвала власти зарубежных стран эвакуировать дипломатов из Киева. Это связано с предупреждением Минобороны России об ответном ударе по центру украинской столицы в случае попыток украинских властей сорвать празднование Дня Победы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, Минобороны России объявила о перемирии на 8-9 мая. Мир. Посольство России в Германии требует от немецких властей отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая советской и российской символики. Имеются в виду Знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, военная форма советских солдат и песни военных лет. Этот запрет российское посольство назвало абсурдным и циничным. Американский лидер Дональд Трамп заявил о высокой вероятности сделки с Ираном. «За последние 24 часа были проведены очень хорошие переговоры», — сказал Трамп журналистам. Глава Белого дома подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Как утверждает Трамп, иранская сторона с этим согласилась. Футбол. Победу в финальном матче пути регионов Кубка России праздновал «Спартак». Накануне он встречался с ЦСКА. Счет был открыт на 10-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Этот гол стал единственным в матче. Сегодня будет сыгран финал пути РПЛ. Сильнейшего выявят московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился в ничью 0-0. Транспорт. Параллельный импорт автомобилей россияне в основном поддерживают. В ходе опроса «Автостата» выяснилось, что более 60% респондентов относятся к такой схеме положительно. Еще 30% нейтрально. 9% опрошенных признались, что такая схема им откровенно не нравится. Каждый шестой опрошенный готов приобрести машину по параллельному импорту. Об этом сообщает издание «За рулем». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
2: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартира в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
3: Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Славянский базар. Запомни сам и передай друзьям. За подушкой в Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
15: Дорожное радио.

0: Реклама. 5, 6 и 7 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр «Сердце льва». Всего 519 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 мая.
3: Беннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 207-99-88, код города 846. Беннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Самара. Аэропортовское шоссе 1G.
4: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
5: Хочешь дачу с комфортом? Звони в «Навак». Дома и бани. Быстро, качественно, недорого. Каркас и модуль привезли, поставили, живешь. Телефон 8-927-267-80-80. Подробности на navak-nsk.ru. «Навак». Строим, пока другие обещают.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846. Погода на Дорожном радио.
6: О погоде в Самаре и Самарской области. Сегодня в регионе, по прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 22 градуса, местами до плюс 27. В Самаре сегодня малооблачно, дождливо, днем будет плюс 27. Будьте предельно внимательны и осторожны. Дорожное радио вместе к пути.
0: Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожная хроника.
4: В студии Светлана Зорина. Приветствуем всех, кто в пути.
2: Едем из города.
4: В Самарской области ограничено движение транспорта. На 1029 километре трассы М5 запрещен проезд грузового транспорта максимальной массой в потоке 25 тонн, осевая 9 тонн. Для остального транспорта устанавливается ограничение скорости до 50 км в час. Грузовой транспорт общей массы от 25 до 36 тонн может проезжать участок в одиночном порядке по оси сооружения со скоростью не более 10 км в час. Грузовой транспорт в одиночном порядке общей массы свыше 36 тонн должен быть направлен по другим дорогам федерального и общего пользования. Эти правила будут действовать до 31 декабря 2027 года. Причина ограничения – состояние конструктивных элементов моста.
2: Информация ГАИ.
4: Водителям следует быть внимательными при выборе места для парковки автомобиля. Госавтоинспекция напоминает, что согласно части 3 статьи 12.19 КОАП РФ за стоянку транспортных средств на тротуаре предусмотрена административная ответственность и эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку. Стоянка автомобилей на тротуаре разрешена только в местах, указанных дорожным знаком.
2: Информация МЧС.
4: В Самарскую область пришло летнее тепло. В связи с этим в МЧС напомнили гражданам о безопасности на природе. Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает. В период действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву, проводить другие пожароопасные работы. Также запрещено использовать мангалы и аналогичные сооружения для приготовления пищи на углях в лесах и на прилегающих территориях, на участках, граничащих с землями сельхозназначения. Нарушение противопожарного режима влечет за собой штрафы. Вода в водоемах еще холодная, купание опасно из-за риска судорог и спазмов сосудов. Никогда не оставляйте детей без присмотра. При чрезвычайных ситуациях звоните 101 или 112.
2: В дорогу.
4: Сегодня в Самаре будет облачно с прояснениями и плюс 27 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер подует северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Советуем водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим. Дорожное радио вместе.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Гагарина 110, 547, 605, 1196.
2: ООО «РН Транспорт» приглашает на работу водителей категории Б, С, Д, Е, машинистов крана, водителей крана-манипулятора. Пятидневная рабочая неделя в городе Новокуйбышевске на территории НПЗ. Телефон 8 800 250 2044. 8 800 250 2044. 8 927 307 5116. Действует акция «Приведи друга». Сроки, место проведения и условия акции уточните по телефону.
3: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
4: Подробности акции у консультантов.
5: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
6: Город меняется. Становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Кошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев.дефис.проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
7: офертой. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается, а перед жителями всех возрастов открываются новые возможности. С 27 по 29 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдет морской конгресс «Дальний Восток-2026». На мероприятии соберутся руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупных компаний, ученые и представители образовательного сообщества. А еще больше 150 иностранных делегатов. Главным событием станет пленарное заседание «Дальний Восток. Морские ворота России». Новый транспортный каркас, индустриальный рост, глобальные маршруты. Эксперты обсудят синхронизацию судостроения с потребностями заказчиков, модернизацию портов, обновление флота и решение кадровых вопросов. А чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
5: От «Вернер»?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества.
6: Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проект России. 0+.
9: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
13: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда «Кари».
14: В «Кари» огромный выбор обуви. И каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле. Дадим еще 10% от разницы в цене.
13: Я иду в «Кари», а вы?
14: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-00+.
15: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В «Ленте».
17: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
18: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
19: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Дорожное радио номер один в Самаре. Спасибо за вашу любовь. Вместе в пути. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор выпуска ООО «Т2 Мобайл». Доброе утро, с вами в пути Александра Шереметьева.
0: Россия.
1: Парк вагонов компании «Гранд Сервис Экспресс», единственного железнодорожного перевозчика на Крымский полуостров, обновят в 2026 году. Будет закуплено 78 вагонов. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Ганов. Общий парк сейчас составляет более 900 вагонов. Отметим, что транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» – единственный железнодорожный перевозчик в Крым с 2019 года. За 2025 год компания перевезла почти 6 миллионов пассажиров. Пассажиропоток на поездах «Таврия» увеличился на 3% по сравнению с 2024 годом.
0: Самара.
1: В Самаре определили подрядчика, который будет заниматься содержанием и техническим обслуживанием фонтана в честь 40-летия Победы на площади Героев 21-й армии. Цена контракта составляет чуть более 3 миллионов рублей. Выполнять работы нужно будет до 30 ноября этого года.
0: Транспорт.
1: В Самаре организуют движение автобусов к кладбищам. Спецтранспорт будет курсировать с раннего утра 9 мая по 8 маршрутам. От Дома культуры «Чайка», площади Кирова, Хлебной площади, поселка Мехзавод, автостанция «Аврора».
0: Валюта.
1: Официальный курс доллара США на 7 мая – 75 рублей 22 копейки. Курс евро – 88 рублей 6 копеек. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути. Спонсор выпуска – ООО «Т2 Мобайл». Т2 прокачала сеть на сельских территориях Самарской области. Мобильная связь и скоростной интернет пришли еще в 13 населенных пунктов, от крупных сел до деревень, где живут меньше 100 человек. Больше 3000 жителей теперь могут работать удаленно, учиться онлайн, пользоваться банковскими приложениями и всегда оставаться на связи с близкими. Потребление интернета в регионе за год выросло на 15%, и оператор продолжает расширять покрытие даже за пределами крупных городов.
0: Новости на Дорожном радио.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов вся честь. И оружием забытым сам держи.

0: Дорожного радио вас ждет концерт группы «Руки вверх». Дозвонитесь первым, как только услышите.
1: Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже.
0: Ежедневно 12.15. И выиграйте два билета на концерт.
2: С 4 по 8 мая 2026 года.
0: Подробности акции в группе Дорожного радио «Самара» ВКонтакте. 12+. Реклама.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Волгоград 110, 547, 605, 1196.
5: Bennett T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 207-99-88, код города 846. Bennett T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атека Моторс. Самара, Аэропортовское шоссе 1G.
6: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
7: Нет, с Планеты Мебели. Там для новоселов скидки на все.
6: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
7: Торговый центр Планета Мебели. Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
8: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Погода. Дорожном радио.
9: О погоде в Самаре и Самарской области. Сегодня в регионе сохранится переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, возможно, гроза. Ветер подует северный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 27 градусов. В Самаре сегодня будет малооблачно, дождливо и около плюс 27. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Дорожное радио вместе к пути.
0: Дорожное радио.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Россия призвала власти зарубежных стран эвакуировать дипломатов из Киева. Это связано с предупреждением Минобороны России об ответном ударе по центру украинской столицы в случае попыток украинских властей сорвать празднование Дня Победы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, Минобороны России объявила о перемирии на 8-9 мая.
5: Мир.
4: Посольство России в Германии требует от немецких властей отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая советской и российской символики. Имеются в виду Знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, военная форма советских солдат и песни военных лет. Этот запрет российское посольство назвало абсурдным и циничным. Американский лидер Дональд Трамп заявил о высокой вероятности сделки с Ираном. «За последние 24 часа были проведены очень хорошие переговоры», — сказал Трамп журналистам. Глава Белого дома подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Как утверждает Трамп, иранская сторона с этим согласилась.
5: Футбол.
4: Победу в финальном матче пути регионов Кубка России праздновал «Спартак». Накануне он встречался с ЦСКА. Счет был открыт на 10-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Этот гол стал единственным в матче. Сегодня будет сыгран финал пути РПЛ. Сильнейшего выявят «Московская Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился в ничью 0-0.
5: Транспорт.
4: Параллельный импорт автомобилей россияне в основном поддерживают. В ходе опроса «Автостата» выяснилось, что более 60% респондентов относятся к такой схеме положительно. Еще 30% нейтрально. 9% опрошенных признались, что такая схема им откровенно не нравится. Каждый шестой опрошенный готов приобрести машину по параллельному импорту. Об этом сообщает издание «За рулем».
3: Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
5: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: VIP-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 км. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
3: Размещение рекламы на видеомониторах в общественном транспорте в городе Самара. Изготовление рекламы на бортах автобусов, трамваев, троллейбусов. Рекламное агентство НВ. Телефон 8-962-606-0073.
4: Ресторан «Максимилианс» и Дорожное радио представляют 30 мая. Братья Гримм.
5: Лапы ресницами и взлетай.
4: Подробности на «Максимилианс.ру».
6: Запрещено для детей.
7: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые спа-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Где праздник каждый день?
10: В Супре!
9: Танцы, песни, громкие тосты. Где вкусно, как у мамы?
10: В Супре!
9: Застолье с душой и размахом. Где ждут только тебя, дорогой?
10: В Супре!
9: Московское шоссе 4, корпус 4. До встречи, Геноцвали!
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Находку. Здесь, на территории опережающего развития, строят один из крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока – Находкинский завод минеральных удобрений. Меры государственной поддержки и комплексное сопровождение обеспечивает корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Это самое большое производство метанола за Уралом. Мощность впечатляет – 1,8 миллиона тонн в год. В современной промышленности метанол – незаменимый продукт. Его используют для создания многих вещей, а еще для получения экологически чистого топлива. Достичь полного объема планируют в 2027. Тогда предприятие войдет в пятерку крупнейших производителей метанола в России. Завод возводят по самым современным стандартам – с заботой об экологии. Он станет главным потребителем газа в регионе и обеспечит газификацию Находки. Кроме того, после запуска здесь появится больше 1500 рабочих мест. Идет активный набор персонала. Для тех, кто переезжает из других регионов, действует федеральная программа трудовой мобильности, компенсация переезда, предоставление жилья и единовременная выплата. Особое внимание уделяют подготовке кадров. Находкинский завод открыл профильное направление в Дальневосточном федеральном университете. Студенты могут заключить целевой договор. Это и дополнительная стипендия, и гарантированное трудоустройство. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум «Эвалар» улучшает кровоснабжение мозга и память. Уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании «Эвалар». Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальном.
10: официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделу «Автокредит».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: VIP-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
3: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
4: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
5: 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
6: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день» по будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
7: Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Славянский базар. Запомни сам и передай друзьям. За подушкой в Славянский базар.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
9: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Иран и США вышли на обсуждение меморандума по Армузскому проливу. Как утверждает Bloomberg, данный документ, представленный Вашингтоном Тегерану, носит предварительный характер и предполагает поэтапные меры по открытию пролива и частичному снятию ограничений в отношении иранских портов.
3: Россия.
4: Первыми получить импортозамещенный самолет Superjet 100 могут авиакомпании Red Wings, Азимут или Россия. В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта полностью российского Superjet. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Сертификация лайнера запланирована на август этого года. Рособорнадзор публикует список запретов для участников ЕГЭ. Им, в частности, нельзя выполнять работу не самостоятельно и общаться с другими сдающими. За некоторым исключением запрещено иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации. Участникам экзамена нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные и электронные экзаменационные материалы. В пятницу 8 мая в центральную Россию придет похолодание. Оно продержится до следующего вторника. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, похолодание будет небольшим, и оно как раз придется на тот период, когда распускается черемуха. Днем в эти дни будет от 9 до 16 градусов тепла.
3: Транспорт.
4: Для покупки машины в этом году лучше выбирать весну либо конец года. По весне дилерам надо продать все авто с прошлого года, а в конце года не уйти с машинами в год следующий. В эти периоды можно и поторговаться. Об этом сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-дефис-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит основной характер и не является публичной оферта.
0: Отдых на природе – это радость для всей семьи, включая ваших питомцев. Но даже там есть риски. Укусы насекомых и змей, ядовитые растения, пищевые отравления. Ветеринарный центр «Никольский». Экстренная помощь, когда она действительно нужна. Работаем ежедневно до полуночи. Телефон 211-03-03. Улица Парижской коммуны, 30А.
2: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Созависимость» проект «Интеграция» на сайте наш.рф.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаски для гриля барбекю. Всего 299 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
6: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор и Ко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
7: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
10: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проект России 0+.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
14: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
15: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
14: Я иду в «Кари», а вы?
16: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», Кугарина, 11177, 4649, 15-00, Москва, Русаковская, 13-00.
17: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Дорожное радио представляет.
19: Большое кино про большие машины.
20: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
21: Да жму я!
20: На газ или на тормоз?
19: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
22: Дорожное радио.

0: «Маяка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, чем опасен проезд на красный в Японии и почему опытный британский водитель никогда не сдаст теоретический экзамен. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама. ООО «РН Транспорт» приглашает на работу водителей категории «Б», «С», «Д», «Е», машинистов крана, водителей крана-манипулятора. Пятидневная рабочая неделя в городе Новокуйбышевске на территории НПЗ. Телефон 8 800 250 2044. 8 800 250 2044. 8 927 307 5116. Действует акция «Приведи друга». Сроки, место проведения и условия акции уточните по телефону.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
4: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
5: Подробности акции у консультантов.
6: Размещение рекламы на видеомониторах в общественном транспорте в городе Самара. Изготовление рекламы на бортах автобусов, трамваев, троллейбусов. Рекламное агентство НВ. Телефон 8 962 606 0073.
7: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. «Солидарность-арена». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города.
8: Информационная поддержка «Дорожное радио».
7: 12+.
9: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов раменского комбината в вашем городе.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
11: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: британские сложности, японские нарушения и российские раздумья. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Опытный водитель гарантированно провалит экзамен на права. Доказали это британские ученые. Ребята реально взяли 500 водителей и поделили их по категориям. 5 лет стажа, 10 лет, 20 и больше 20. Каждому из них было предложено в добровольном порядке пройти стандартный экзамен на получение водительского удостоверения. Так вот, экзамен, который разрешает сделать несколько ошибок, не сдал вообще никто. Причем оказалось, что чем больше стаж, тем больше ошибок. В связи с этим возникает одна здравая мысль. Экзамены для новичков настолько далеки от реальной дорожной жизни, что водители, по мере накопления ими дорожного опыта, попросту забывают о пройденном когда-то этапе. Особенностью японских правил дорожного движения является то, что за любое их нарушение водителя могут лишить водительских прав. Более того, за некоторые нарушения можно легко загреметь в кутузку. Например, за проезд на красный свет дают до полугода исправительных работ. Проезду в нетрезвом виде можно даже и не говорить. Это минус права на полгода и плюс тюремное заключение на срок до 3 лет, причем с привлечением к тяжелым работам. Так что неудивительно, что японские водители отличаются высочайшим уровнем дисциплины. И напоследок снова о ежегодном ритуале сезонной замены резины. Появился такой вопрос: а есть ли смысл заодно менять покрышку на 5-м, то есть запасном колесе? Ответ очень прост. Включаем голову. Если планируется использовать запаску только для того, чтобы доехать до автосервиса, то можно не дергаться. Очень многие вообще прекрасно обходятся тоненькой докаткой. Однако, если путь ваш часто проходит через бездорожье, вдали от пунктов шиномонтажа, на запаске тоже должна стоять сезонная резина. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Культуры Дорожного радио вас ждет.
1: Концерт группы «Руки вверх».
0: Дозвонитесь первым, как только услышите...
2: Забирай меня скорей, увози за 100 морей, и целуй меня везде, 18 мне уже.
0: Ежедневно 12.15. И выиграйте 2 билета на концерт.
3: С 4 по 8 мая 2026 года.
0: Подробности акции в группе Дорожного радио «Самара» ВКонтакте. 12+. Реклама.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: У Rich Family Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Угарян, 110-547-605-1196.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости, барбекюшка – 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
8: Звезду? Подумаешь. А хочешь, я тебе планету подарю. Планету мебели.
7: Да здесь космический выбор и земные цены.
9: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной, 70.
10: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Ресторан «Максимилианс» и Дорожное радио представляют 30 мая. Братья Гримм.
11: Лапы ресницами и взлетай.
0: Подробности на «Максимилианс.ру».
12: Запрещено для детей.
13: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
14: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
15: Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Славянский базар. Запомни сам и передай друзьям за подушкой в Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Муз-ТВ представляет.
5: Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Дорожное радио представляет.
8: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
9: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
8: Добронравов, Шукшина, Быстров.
10: Нам проводник нужен.
8: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
11: Дорожное радио.

0: Самаре. Спасибо за вашу любовь.
1: Вместе в пути. Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Спонсор выпуска ООО «Т2 Мобайл». Добрый день, с вами в пути Константин Ефимов.
1: Россия.
2: Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам апреля этого года выросли на 15% в годовом выражении до 117,5 тысяч единиц. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат». Лидерами марочного рейтинга в этот период стали «Лада», «Хавейл», «Теннет», «Джили» и «Белджи». В агентстве также добавили, что за прошедшие 4 месяца года в стране было реализовано 382,5 тысячи новых легковых автомобилей, что на 9,5% больше, чем в январе-апреле 2025-го.
1: Самара.
2: 7 и 8 мая в Самарской области проводятся неплановые ремонтные работы на электрических сетях. В связи с этими местами по региону нет света. В настоящее время подача электроэнергии приостановлена на ряде улиц сел Ягодное, Садгород, Чернигово, Полудни, Жигули, Осиновка и других населенных пунктов.
1: Туризм.
2: Между Самарой и Самаркандом заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. В рамках него самарские власти намерены инициировать запуск прямых рейсов в Самарканд. Кроме того, города будут участвовать в совместных ярмарках, мероприятиях, синхронизируют работу туристических информационных центров и наладят партнерские связи между турфирмами.
1: Валюта.
2: Официальный курс доллара США на 7 мая 75 рублей 22 копейки. Курс евро 88 рублей 6 копеек. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути». Спонсор выпуска ООО «Т2 Мобайл». Т2 прокачала сеть на сельских территориях Самарской области. Мобильная связь и скоростной интернет пришли еще в 13 населенных пунктов. От крупных сел до деревень, где живут меньше 100 человек. Больше 3000 жителей теперь могут работать удаленно, учиться онлайн, пользоваться банковскими приложениями и всегда оставаться на связи с близкими. Потребление интернета в регионе за год выросло на 15%, и оператор продолжает расширять покрытие даже за пределами крупных городов.
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день» по будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
3: Добрый день, любимое, прекрасное дорожное радио. Для Татьяны, пожалуйста, исполните песню. Лучший город Земли. Спасибо, мы вас очень любим.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
1: Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Славянский базар. Запомни сам и передай друзьям. За подушкой в Славянский базар.
0: Добрый день. Здравствуйте.
2: Добрый день, Дорожное радио. Пожалуйста, включите послушать песню Игоря Крутого «Зонтик». Я благодарю вас.

что я люблю, я промолчу, потом скажу. Ну а пока...

добрый день. Всегда вам рад. Парк культуры Дорожного радио. Звоните прямо сейчас и получите билеты на концерт. Телефон в Самаре 979-22-99.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Гагарина 110, 547, 605, 1196.
2: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
3: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор и Ко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-2979. Код города 846. Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день» по будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99, код Самары 846. Звоните, всегда вам рады.
4: Добрый день, Дорожное радио, группа Любэ от Волги до Енисея. Всем доброго, хорошего дня, с уважением, благодарностью, Маргарита.

0: добрый день! Здравствуйте!
1: Привет, Дорожное радио. У нас с моей мамой в один день рождения. Я хочу поздравить мамулечку и заказать песню «Широка река».

0: добрый день. Всегда вам рад.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет моему мужу Никите и прошу вас поставить песню Анны Асти. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
2: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
0: 5, 6 и 7 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
3: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Козырев» проект «Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте «Козырев-проект.ру». Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день» по будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
4: Здравствуйте, Дорожное радио. Всем отличного настроения. Для всех радиослушателей поставьте, пожалуйста, очень красивую песню «Шаман. Я останусь с тобой». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: добрый день! Здравствуйте!
1: Дорогой дорожный радио, передаю привет своей знакомой Наталье Николаевне. И хочу, чтобы она немножко порадовалась, улыбнулась и послушала хорошую песню. Божественная Александра Добронравова. Спасибо, дорожное радио.

0: добрый день. Всегда вам рад.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хотела бы передать привет моему мужу, который мне очень помогает. И в жизни, и в беде, и в радости. Я очень благодарна. И хочу ему передать песню «Спасибо, Дорожное радио».

0: добрый день! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хотела бы поздравить свою подругу с днем рождения, пожелать ей всего самого-самого хорошего. Пусть все мечты сбываются. Передайте для нее, пожалуйста, песню в исполнении Аниты Цой «В голове». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый день! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. В этот прекрасный день хочу поздравить с днем рождения свою супругу Олечку. Олечка, пусть улыбка никогда не сходит с твоих губ, а глаза всегда были радостными. Ну а я всего лишь буду стараться делать тебя счастливой.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
7: Яркое приключение для всей семьи.
8: Я покажу тебе мир.
9: Обалдеть!
7: Большое кино про большие машины.
10: Грузовики, за работу!
7: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день» по будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
11: Дорожное радио поздравляют Данила Коркина с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, успехов в личной жизни и долгих лет. Спасибо, Дорожное радио.

0: Спонсор программы.
1: Товарищ, нужен матрас добротный. В Славянском базаре выбор огромный. Для тех, кто родом из СССР, матрас полосатый, как в детстве совсем. Ортопедически хочешь матрас? Есть экземпляры такие у нас. Матрас в деревню, в палатку, на дачу. В Славянском базаре найдешь удачный. Запомни сам, передай друзьям. За матрасом в Славянский базар. Свободы 77, Минская 25.

0: Реклама. Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов раменского комбината в вашем городе.
1: Ресторан «Максимилианс» и Дорожное радио представляют 30 мая. Братья Гримм.
2: Лапы ресницами и взлетай.
1: Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Шашлык свиной, лопатка. Всего 249 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
5: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
7: Дорожное радио.

0: Дорожная хроника.
1: В студии Светлана Зорина. Приветствуем всех, кто в пути.
2: Для тех, кто за рулем.
1: В Самаре ограничено движение транспорта. В настоящее время перекрыта улица Литвинова. Речь идет об участке магистрали в границах улиц Конструктивной и Лиственной. Ограничение связано с коммунальными работами и будет действовать до конца суток 31 мая. Запрет распространяется в том числе на средства индивидуальной мобильности. Будьте внимательны, планируйте поездки на личном транспорте заранее, учитывайте изменения.
2: Факторы безопасности.
1: На территории Самарской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В условиях сухой и теплой погоды требуется строгое соблюдение правил пожарной безопасности. Не сжигайте мусор на приусадебных участках, даже если участок ухожен. Малейшая искра может привести к пожару. Не оставляйте на солнце зажигалки, аэрозоли, канистры с бензином и другие легко воспламеняющиеся предметы. Это опасно. На каждом участке в условиях повышенной пожароопасности должна быть бочка с водой и огнетушитель. Родителям важно напомнить детям, что игры со спичками и поджигание сухой травы могут закончиться трагедией. За нарушение правил противопожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены административные штрафы.
2: Водный транспорт.
1: На речном транспорте произошли изменения. С 30 апреля теплоходы запустили на пригородных маршрутах Самара-Гаврилова-Поляна, Самара-Зольная и Самара-Виновка. Ближайшие рейсы ожидаются через полчаса. Теплоход выйдет из Самары в Рождественное. Рейс будет совершен с заходом на Проран. Также в 14.00 от Октябрьского спуска в Рождественное отправится грузопассажирский паром. В 15.00 из Самары ожидается рейс до Гавриловой Поляны, а в 15 часов 10 минут из Ширяева в Самару. Обращаем внимание пассажиров на то, что в зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока в расписании могут возникнуть изменения. Уточнить информацию о работе транспорта можно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия и по телефону справочной службы 8 846 222 93 37.
2: В дорогу.
1: Сегодня в Самаре будет облачно с прояснениями и плюс 28 градусов. По сведениям Приволжского УГМС, осадков не ожидается. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама. МЧС России напоминает. Собираясь в лес, предупредите родных, куда идете и когда планируете вернуться. Заранее уточните прогноз погоды. Имейте при себе заряженный сотовый телефон, запас воды и еды. Одевайтесь в яркую одежду со светоотражающими элементами. Так вас быстрее найдут, если потеряетесь. Берегите себя от порезов и укусов насекомых. Надевайте закрытую одежду.
1: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. «Солидарность-арена». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города.
2: Информационная поддержка «Дорожное радио».
1: 12+.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
5: Подробности акции у консультантов.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Дорожное радио представляет.
12: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
13: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
12: Добронравов, Шукшина, Быстров.
14: Нам проводник нужен.
12: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
15: Дорожное радио.

Дорожное радио. Дорожное радио номер один в Самаре. Спасибо за вашу любовь.

0: расстегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
2: На Дорожном радио.
3: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какие диковинки повстречаются на новом автомаршруте по Северному Уралу и какое качество отеля важно россиянам в первую очередь. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
4: Реклама. 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
5: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. «Солидарность-арена». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города.
4: Информационная поддержка «Дорожное радио».
5: 12+.

0: один же.
1: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
2: Весеннее обновление в каждом вдохе, дуновении ветра, зеленом листочке. В новом месте для счастливой жизни. В уютной квартире, где все продумано до мелочей.
3: Новая Самара.
2: Телефон 340-0505. Застройщик ООО «Созафинстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Настоящий отдых – это когда вы спокойны. Спокойны за тех, кто рядом. И особенно за тех, кто не может сказать, что его беспокоит. Ветлиния от ветеринарного центра «Никольский». Бесплатная ежедневная телефонная связь с опытным ветеринарным врачом. С 9 утра до 9 вечера консультации по защите от паразитов, вакцинации, стерилизации, изменениям поведения и лечению. Звоните 211-0303, добавочный 3.
5: Без сомнений, только профессиональное мнение. Ветеринарный центр «Никольский». Врачуем усатых, лохматых, хвостатых.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.
7: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Поднять якорь!
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности «Нам по пути» вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем почитателям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какие диковинки повстречаются на новом автомаршруте по Северному Уралу и какое качество отеля важно россиянам в первую очередь.
3: Поехали!
5: Главное в автопутешествии – определиться, сколько ты можешь посвятить этому времени и что успеешь за него увидеть, а дальше уже детали. И желательно наметить поездку поразнообразнее, чтобы и достопримечательности, и история с архитектурой, и диковинки. Как, например, на 4-дневном автомаршруте «Северный Урал» путешествие через века и вершины, который появился в апреле на портале путешествуем.рф. Всю его программу описывать не станем, а вот изюминки назовем. В городе Верхотурье можно посетить третий по размеру в России храм – Крестовоздвиженский собор. В Невьянске туристы удивятся наклонной башне Демидовых, которая имеет угол наклона больше, чем у Пизанской. А в Североуральске повстречается путникам уникальная градирня – охладительная башня, построенная из лиственницы по проекту инженера Владимира Шухова. И ко всему этому добавим еще один штрих – рецепт идеального автомобильного путешествия от АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, чтобы машина ехала как по маслу, свежесваренный кофе для отличного настроения и выгодная программа лояльности, которая за каждую поездку говорит вам спасибо бонусами.
3: Едем дальше.
5: Встречают по одежке не только людей. Туристам важно, какой у отеля внешний вид. О таком первом требовании к месту размещения заявили более 55% россиян в ходе исследования компании Artigo Development. Остальные моменты, как то транспортная доступность, условия оплаты и бронирования, услуги при отеле, опрошенные тоже считают важными, но не критически.
6: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
7: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Волгоград 110, 547, 605, 1196.
2: Размещение рекламы на видеомониторах в общественном транспорте в городе Самара. Изготовление рекламы на бортах автобусов, трамваев, троллейбусов. Рекламное агентство НВ. Телефон 8-962-606-0073.
3: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Легенда. Новый уровень комфорта по доступной цене.
4: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
5: ООО «РН Транспорт» приглашает на работу водителей категории Б, С, Д, Е. Машинистов крана, водителей крана-манипулятора. Пятидневная рабочая неделя в городе Новокуйбышевске на территории НПЗ. Телефон 8 800 250 2044. 8 800 250 2044. 8 927 307 5116. Действует акция «Приведи друга». Сроки, место проведения и условия акции уточните по телефону.
6: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000.
7: Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома от 55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте «Кошлев-проект.ру». Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Самаре 979-2979. Код города 846. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы в Хабаровске, крупнейшем городе Дальнего Востока. Международный аэропорт Хабаровск-Новый – это главные воздушные ворота региона. Отсюда можно улететь в самых разных направлениях. В центральную часть России, любой административный центр Дальнего Востока и за границу. За последние годы инфраструктура аэропорта совершила настоящий рывок. С применением мер поддержки территорий опережающего развития в 2019-м открылся новый терминал внутренних авиалиний, а в 2025-м – международный. Объединенный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 1800 пассажиров в час, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, стал главным в регионе. Сегодня здесь трудится свыше 1500 человек. Это специалисты производственных, аэродромных и автотранспортных служб. Из-за растущего пассажиропотока аэропорт активно набирает сотрудников. Требуются специалисты по транспортной безопасности, диспетчеры по контролю на перроне, инженеры радиосвязи, водители и механики. Предприятие заботится о своих работниках. Действуют меры поддержки, материальная помощь, компенсация части затрат на детские сады и путевки в санатории, премии к праздникам, а также полис дополнительного медицинского страхования. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю, за Россию.
3: Для лиц старше 12 лет.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
15: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
16: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама. АО «Хелион Рус».
0: Дорожное радио представляет.
4: Большое кино про большие машины.
17: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
18: Да жму я!
17: На газ или на тормоз?
4: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о том, какой сегодня праздник. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Парк культуры Дорожного радио вас ждет.
2: Концерт группы «Руки вверх».
1: Дозвонитесь первым, как только услышите... Ежедневно 12.15. И выиграйте два билета на концерт.
3: С 4 по 8 мая 2026 года.
1: Подробности акции в группе Дорожного радио «Самара» ВКонтакте. 12+. Реклама.
4: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Ресторан «Максимилианс» и Дорожное радио представляют 30 мая. Братья Гримм.
7: Лапы ресницами и взлетают.
6: Подробности на «Максимилианс.ру».
8: Запрещено для детей.
9: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
10: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
9: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
10: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
11: Покупайте выгодно в Светофоре. Пельмени таежные всего 119 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
12: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
5: Подробности акции у консультантов.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
7: Музыкальные новости.
6: Сегодня День радио. Праздник, который объединяет нас и вас по всей стране. За каждым эфиром стоит большая команда, которая трудится, чтобы каждый день вы могли слушать актуальные новости, узнавать о важных событиях и наслаждаться душевной музыкой. Но есть и по-настоящему знаковое событие в истории Дорожного радио. Ежегодно вот уже 13 лет подряд проходит народная премия «Звезды Дорожного». Радио. Это день, когда у всех желающих есть возможность увидеть любимых артистов и услышать любимые композиции. В прошлом году концерт посетили более 9 тысяч зрителей, а онлайн-трансляцию посмотрели свыше 5 миллионов человек. На сцене свои лучшие песни исполнили «Шаман», Наташа Королева, Денис Клявер, Стас Пьеха, Денис Майданов, Игорь Крутой и многие другие. Особое место занимает Татьяна Буланова, которая не пропустила ни одной церемонии вручения народной премии. А в 2025 В этом году артистка получила сразу две статуэтки за дуэты с Сергеем Любавиным и Натальей Вишняковой.

0: станции уже 14 наград. Это абсолютный рекорд звезд дорожного радио. Но я уверена, этот год не станет исключением, ведь уже скоро мы объявим дату 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Начало 2026 года тоже выдалось по-настоящему грандиозным. 22 марта впервые в Москве прошел концерт «Звезды дорожного радио». В этот вечер на сцене Лайф-арены выступили Юрий Антонов, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Шаман, Валерия, Дмитрий Маликов, Олег Газманов и многие другие, подарив зрителям свои главные хиты и незабываемые эмоции, которыми они поделились за кулисами.
1: Мне кажется, классно. Давно надо было сделать. Мне кажется, это прям очень все как-то органично, логично. Площадка такая. Здесь много разных мероприятий проходит. И у меня сольные программы были, и всякие шоу разные. То есть мы к этой площадке уже тоже привыкли. И публика такая очень активная, такая очень добрая, любящая музыку. Мне зал очень понравился. Мы в зал пели хором «Маленький самолет». Очень замечательно все.
2: Эмоции, как всегда, положительные, потому что у дорожного радио публика, которая мне нравится. Видимо, я тоже ей нравлюсь, этой публике, поэтому меня приглашают и пригласили в этот раз. Было очень хорошо. Эмоции такие, что я новую песню спел, и ее хорошо приняли. Она уже крутится на дорожном радио. Песня называется «Слова – это просто ветер».
0: Ну а я хочу вас обрадовать. Уже в 2027 году мы вновь встретимся с вами в Москве на весеннем концерте «Звезды дорожного радио». Ну а я передаю слово программному директору Кириллу Сорокину.
3: Спасибо то, что вы каждый день вместе с нами в пути. И мы стараемся и делаем свою работу с большой любовью для вас, для наших дорогих радиослушателей. А я, пользуясь случаем, поздравляю всю команду Дорожного радио с Днем радио. Спасибо вам то, что вы делаете эту прекрасную, классную радиостанцию.
0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
4: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
2: Театр «Самарская площадь» приглашает на спектакли 12 и 13 мая «Пришел мужчина к женщине». Комедия о поисках гендерного счастья. 14 мая «Фанатки». Спектакль о борьбе за внимание кумира. Для лиц старше 16 лет. Ознакомиться с полным репертуаром можно на сайте театра «Самарская площадь» и по телефону 337-77-50.
3: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Дорожное радио представляет.
9: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
10: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
9: Добронравов, Шукшина, Быстров.
11: Нам проводник нужен.
9: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: VIP-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов раменского комбината в вашем городе.
3: Что такое Супра? Супра – это щедрое грузинское застолье. Супра – это дом, где тебя всегда ждут. Супра – это праздник каждый день. Ждем тебя, дорогой, по адресу Московское шоссе 4, корпус 4, Оса.
4: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
6: Застройщик ООО «Социальный строй». Проект «Медиграция» на сайте «Наш.ком.рф».
7: Свершилось! АТК «Моторс» роняет цены! Топовый кроссовер «Теннет Т7» от 1 999 900 рублей. Сейчас самое время! Приезжайте! Аэропортовское шоссе 1G. Звоните 8 846 207 99 88. Акция действительна до 30 мая 2026 года.
8: ООО «РН Транспорт» приглашает на работу водителей категории Б, С, Д, Е, машинистов крана, водителей крана-манипулятора. Пятидневная рабочая неделя в городе Новокуйбышевске на территории НПЗ. Телефон 8 800 250 2044. 8 800 250 2044. 8 927 307 5116. Действует акция «Приведи друга». Сроки, место проведения и условия акции уточните по телефону.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
6: О главном.
5: Стал шире перечень оснований для аннулирования водительских прав. С 1 марта будущего года сделать недействительными водительские права может отказ от прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Его назначат, если на плановом медосмотре врачи заподозрят у водителя заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, и диагноз в дальнейшем подтвердится. Внеочередное освидетельствование в этом случае нужно будет пройти в течение 3 месяца. Иначе водительское удостоверение аннулируют. Пожароопасный сезон начался уже в 80 регионах России. Из-за сухой и жаркой погоды в 39 субъектах страны ввели особый противопожарный режим. Там нельзя ходить в леса, жечь костры, мусор и даже пользоваться мангалами. Сотрудники МЧС перешли на усиленный контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. Ежедневно проводятся рейды с привлечением беспилотников. Также идет создание минерализированных полос вдоль лесных насаждений. Производство и прокат российских мультфильмов для детей теперь полностью будет финансировать государство. Соответствующий закон вступил в силу 6 мая. Ранее такая льгота была только у детского художественного кино, а мультипликаторы получали лишь частичную господдержку. Теперь государство будет покрывать 100% сметной стоимости от первых набросков до выхода на экраны. Одновременно Министерство культуры получило право ежегодно определять, сколько денег выделить на фильмы разных жанров и какие темы будут в них приоритетными. В Сингапуре введут новую меру наказания для школьников за травлю других учащихся, в том числе в интернете. В будущем году мальчиков в возрасте от 9 лет в Сингапуре могут наказать ударами трости. Такое решение принимают только как крайнюю меру, если другие способы воздействия не помогают, пишет газета The Guardian. Девочкам-ученицам там грозит оставление после уроков и отстранение от занятий. ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения уже выступили с протестом против применения телесных наказаний к детям.
7: Транспорт.
5: Строительство железной дороги Салым-Ханты-Мансийск отменено. Проект, который собирались реализовать еще с 2013 года, правительство исключило из стратегических документов. Причиной Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры называет отсутствие конкретных маршрутов и населенных пунктов, через которые должна была пройти магистраль. При этом на этот год запланирован капитальный ремонт путей от Войновки до Нижневартовска, что должно улучшить сообщение между крупными городами Ханты-Мансийского автономного округа. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио. Редактор

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
0: 5, 6 и 7 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
2: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
3: Подробности акции у консультантов.
4: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
5: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь. В жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
8: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Неоферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
10: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле. Дадим еще 10% от разницы в цене.
9: Я иду в «Кари», а вы?
8: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 1177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-00+.
0: Дорожное радио представляет.
11: Яркое приключение для всей семьи.
12: Я покажу тебе мир.
13: Обалдеть!
11: Большое кино про большие машины.
14: Грузовики, за работу!
11: В фильме «Грузовички» уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: Дорожное радио. Номер один в Самаре. Спасибо за вашу любовь. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор выпуска ООО «Т2 Мобайл». Добрый вечер. С вами в пути Константин Ефимов.
0: Россия.
1: В России расширит перечень оснований для аннулирования водительских прав. В частности, согласно поправкам в Федеральный закон о безопасности дорожного движения и статью 10 Федерального закона о персональных данных, водительское удостоверение будут признавать недействительным при отказе их владельца пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Отмечается, что изменения в федеральные законы вступят в силу с 1 марта 2027 года.
0: Самара.
1: Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области. Это связано с тем, что с 7 по 10 мая в регионе ожидается высокая пожароопасность лесов, 4 класс. В этот период гражданам следует соблюдать запрет на посещение лесов. В лесу и возле него нельзя разводить костер, поджигать сухую траву, бросать непотушенные спички или сигареты. Не следует заезжать в лес на транспорте.
0: Дороги.
1: В Самарской области ограничат движение транспорта. В частности, с 12 мая полностью закроют на капитальный ремонт путепровод над железнодорожной линией, расположенной на 17-м километре автодороги Самара-Большая Черниговка до трассы Самара-Волгоград в Волжском районе. Для информирования водителей о необходимости объезда участка установят соответствующие дорожные знаки. Ремонт планируют завершить до конца октября.
0: Валюта.
1: Официальный курс доллара США на 7 мая 75 рублей 22 копейки. Курс евро 88 рублей 6 копеек. Вы слушали новости на Дорожном радио. Желаем вам доброго пути. Спонсор выпуска ООО «Т2 Мобайл». Т2 прокачала сеть на сельских территориях Самарской области. Мобильная связь и скоростной интернет пришли еще в 13 населенных пунктов, от крупных сел до деревень, где живут меньше 100 человек. Больше 3000 жителей теперь могут работать удаленно, учиться онлайн, пользоваться банковскими приложениями и всегда оставаться на связи с близкими. Потребление интернета в регионе за год выросло на 15%. Оператор продолжает расширять покрытие даже за пределами крупных городов.
0: Новости.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Размещение рекламы на видеомониторах в общественном транспорте в городе Самара. Изготовление рекламы на бортах автобусов, трамваев, троллейбусов. Рекламное агентство НВ. Телефон 8-962-606-0073.
0: Ресторан «Максимилианс» и Дорожное радио представляют 30 мая. «Братья Гримм».
3: Лапай ресницами и взлетай. Ты после фильма.
0: Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.
5: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
6: Где праздник каждый день?
7: В Супре!
6: Танцы, песни, громкие тосты. Где вкусно, как у мамы?
7: В Супре!
6: Застолье с душой и размахом. Где ждут только тебя, дорогой?
7: В Супре!
6: Московское шоссе 4, корпус 4. До встречи, Геноцвали!
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
9: Дорожное радио представляет...

0: все это «Дорожное радио». Погода. На Дорожном радио.
1: О погоде в Самаре и Самарской области. Сейчас в областной

0: составит 28%. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Дорожное радио.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников связи с Днем радио. Глава кабинета министров назвал радио самым удобным, надежным и доступным источником связи для миллионов людей и отметил, что российские радиостанции объединяют слушателей и хранят культурное наследие страны. Добавлю, что на Останкинской телебашне Москвы в честь Дня радио зажглась праздничная подсветка от европейской медиагруппы, а генеральный директор ЕМГ Роман Емельянов подчеркнул, что для нашей большой радиосемьи и для миллионов слушателей по всей стране каждый день – это День радио. Дорожное радио поздравляет коллег и вас, дорогие слушатели. Спасибо за то, что вы с нами вместе в пути. Возрожденная марка «Волга» сертифицировала свой третий автомобиль. Одобрение типа транспортного средства было выдано кроссоверу К40. Это означает готовность модели к продаже. В моторную гамму вошли два двигателя с турбомоторами, 147 лошадиных сил для машины с передним приводом и 200-сильный движок для полноприводного кроссовера. Построен автомобиль на платформе «Geely Atlas». Начать продажи всей своей линейки автомашин «Волга» планирует в третьем квартале текущего года. Президент Владимир Путин поручил усовершенствовать систему маркировки товаров «Честный знак». Глава государства назвал эту работу очень важной в ходе встречи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Сейчас система «Честный знак» охватывает свыше 50 товарных групп от лекарств до детских игрушек. С апреля 2026 года обязательной стала маркировка «Честным знаком» смазочных материалов, моторных масел, антифризов и тормозных жидкостей. А с 1 мая маркировка появилась на ноутбуках, смартфонах и светодиодных лампах. В целом, нелегальный оборот за счет системы маркировки снизился втрое с 26 до 9%.
2: Транспорт.
4: В США отзывают свыше 220 тысяч автомобилей Tesla. Из-за проблем с камерами заднего вида изображение может отображаться с задержкой при включении задней передачи, причем пауза может достигать 11 секунд, что снижает обзорность и увеличивает риск ДТП. Пока ни одной аварии зафиксировано не было, а владельцам электрокаров Tesla не придется при этом посещать сервисные центры. Достаточно будет обновить программное обеспечение. Американские СМИ отмечают, что в масштабах всего автопрома такой отзыв незначителен. Так только в текущем году компания Toyota отзывала по разным причинам свыше миллиона своих автомашин, а Ford – почти 10 миллионов авто. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: культуры Дорожного радио вас ждет.
1: Концерт группы «Руки вверх».
0: Дозвонитесь первым, как только услышите...
2: Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже.
0: Ежедневно 12.15. И выиграйте два билета на концерт.
3: С 4 по 8 мая 2026 года.
0: Подробности акции в группе Дорожного радио «Самара» ВКонтакте. 12+. Реклама.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Грунт эмаль 3 в 1. 800 граммов. Всего 177 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
7: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-800-46-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
8: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
9: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые спа-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. 9 просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая.
10: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
11: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000.
12: Застройщик АОС «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте «Кошлев-дефис-проект.ру». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информационный и ознакомительный характер не является публичной оферты.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.
13: Звук поставим.

0: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
2: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
3: От Вернер?
2: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
3: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
2: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
12: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле. Дадим еще 10% от разницы в цене.
11: Я иду в «Кари», а вы?
1: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари», УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-0+.
13: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
14: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
15: Кроме «Лента Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com. В ленту!
16: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Дорожное радио. Дорожное радио номер один в Самаре. Спасибо за вашу любовь.

0: Реклама.
1: Хочешь дачу с комфортом? Звони в Навак. Дома и бани. Быстро, качественно, недорого. Каркасы, модули. Привезли. Поставили. Живешь. Телефон 8 927 267 8080. Подробности на navak-nsk.ru. Навак. Строим, пока другие обещают.
2: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
3: Беннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 207-99-88, код города 846. Беннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Самара. Аэропортовское шоссе 1G.
4: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
5: 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
6: ООО «РН Транспорт» приглашает на работу водителей категории «Б», «С», «Д», «Е», машинистов крана, водителей крана-манипулятора. Пятидневная рабочая неделя в городе Новокуйбышевске на территории НПЗ. Телефон 8 800 250 2044. 8 800 250 2044. 8 927 307 5116. Действует акция «Приведи друга». Сроки, место проведения и условия акции уточните по телефону.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846.
8: Погода на Дорожном радио.
9: О погоде в Самаре и Самарской области. Сейчас в Самаре молодочный, около плюс 25, местами дождь. В ночные часы в городе и области ожидается плюс 13 градусов. В предстоящие сутки в регионе будет облачно с прояснениями, плюс 26 градусов. Осадков не ожидается. Атмосферное давление.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио. Дорожная хроника.
3: В студии Светлана Зорина. Приветствуем всех, кто в пути.
2: Для тех, кто за рулем.
3: Дорожное радио обращает внимание водителей на то, что в настоящее время на ряде участков дорог Самары действует запрет на остановку и стоянку транспортных средств, включая средства индивидуальной мобильности. Ограничения введены на улицах Галактионовской и Молодогвардейской от Льва Толстого до Ульяновской, Чапаевской и Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской, Красноармейской от Самарской до Фрунзе, Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе и Вилоновской от Галактионовской до Фрунзе. Запрет действует до 14 часов 9 мая. Будьте внимательно, обращайте внимание на знаки, не нарушайте правила дорожного движения.
2: Факторы безопасности.
3: Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области. Это связано с тем, что с 7 по 10 мая в регионе ожидается высокая пожароопасность лесов, 4 класс. В этот период гражданам следует соблюдать запрет на посещение лесов. В лесу и возле него нельзя разводить костер, даже если рядом есть водоем. Запрещено поджигать сухую траву на полях или полянах, бросать непотушенные спички или сигареты, использовать пиротехнические изделия. Не следует заезжать в лес на транспорте.
2: Воздушные трассы.
3: В международном аэропорту Курумыч выделили дополнительные стойки для пассажиров с детьми до 12 лет. Они позволят зарегистрироваться на рейс вне очереди. Стойки обозначены тематическим знаком.
2: Общественный транспорт.
3: В Самаре произошли изменения на общественном транспорте. С 1 апреля по скорректированным схемам курсируют трамваи номер 5, 20, 20К, 22 и 24. Это связано с началом второго этапа капитального ремонта трамвайных путей по улице Новосадовой. Трамваи номер 5 следуют от Постникова оврага до улицы Чапаевской. Маршруты номер 20 и 20К курсируют от улицы Фадеева до улицы Чапаевской через Дом печати и Постников овраг. Обращаем внимание пассажиров на то, что для минимизации неудобств запущен компенсационный автобус. Он курсирует по улице Новосадовой от Аменева до Постникова оврага.
2: В дорогу.
3: В предстоящий день в Самаре ожидается переменная облачность и около плюс 26 градусов. По сведениям Приволжского УГМС, осадков не предвидится. Ветер подует северный, северо-западный. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Лугаренко 110, 547, 605, 1196.
2: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной оферта.
3: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
4: Подробности акции у консультантов.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр «Сердце льва». Всего 519 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
6: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
10: Дорожное радио.

0: Представляет афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается, а перед жителями всех возрастов открываются новые возможности. С 27 по 29 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдет морской конгресс «Дальний Восток-2026». На мероприятии соберутся руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупных компаний, ученые и представители образовательного сообщества. А еще больше 150 иностранных делегатов. Главным событием станет пленарное заседание «Дальний Восток. Морские ворота России». Новый транспортный каркас, индустриальный рост, глобальные маршруты. Эксперты обсудят синхронизацию судостроения с потребностями заказчиков, модернизацию портов, обновление флота и решение кадровых вопросов. А чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
10: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
9: Я иду в «Кари», а вы?
11: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари», Угарина, 11-177-46-49-15-00, Москва, Русаковская, 13, 0+.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
15: Большое кино про большие машины.
16: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
17: Дожму я.
16: На газ или на тормоз?
15: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Самаре. Спасибо за вашу любовь.
1: Вместе в пути. Дорожное
0: радио. Новости. На Дорожном радио.
2: Спонсор выпуска ООО Т2 Мобайл. Добрый вечер. С вами в пути Константин Ефимов.
0: Россия.
2: В России расширит перечень оснований для аннулирования водительских прав. В частности, согласно поправкам Федеральный закон о безопасности дорожного движения и статью 10 Федерального закона о персональных данных, водительское удостоверение будут признавать недействительным при отказе их владельца пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Отмечается, что изменения в федеральные законы вступят в силу с 1 марта 2027 года.
0: Самара.
2: 9 мая в Самаре будут ограничивать мобильный интернет и сотовую связь. Об этом рассказал замминистра, руководитель управления по взаимодействию с органами военного управления Министерства по региональной безопасности Самарской области Андрей Медников. Он объяснил это необходимостью обеспечить безопасность при проведении праздничных мероприятий. Особенно сильные помехи возможны в районе площади Куйбышева.
0: Дороги.
2: В Самаре изменится организация дорожного движения. В частности, ожидается открытие движения по улицам возле станции метро «Театральная». Улицы Новосадовая и Полевая могут быть открыты в мае этого года, около суда – в сентябре. Открытие движения в районе Красноармейской запланировано на конец года или первый квартал 2027-го. Трамваи по Галактионовской пойдут полноценно, когда будет полностью завершено строительство станции и проведено благоустройство.
0: Валюта.
2: Официальный курс доллара США на 7 мая – 75 рублей 22 копейки. Курс евро – 88 рублей 6 копеек. Вы слушали новости на Дорожном радио. Желаем вам доброго пути. Спонсор выпуска – ООО «Т2 Мобайл». Т2 прокачала сеть на сельских территориях Самарской области. Мобильная связь и скоростной интернет пришли еще в 13 населенных пунктов от крупных сел до деревень, где живут меньше 100 человек. Больше 3000 жителей теперь могут работать удаленно, учиться онлайн, пользоваться банковскими приложениями и всегда оставаться на связи с близкими. Потребление интернета в регионе за год выросло на 15%, и оператор продолжает расширять покрытие даже за пределами крупных городов.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: VIP-Auto приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 км. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Auto. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846.
4: Погода на Дорожном радио.
5: О погоде в Самаре и Самарской области.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карбин.
6: О главном.
5: Иностранные гости будут присутствовать на параде Победы в Москве. В частности, за ходом официальной части мероприятия с трибуны на Красной площади будут наблюдать главы Белоруссии, Южной Осетии и Абхазии, Лаоса, Малайзии и Республики Сербской, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Официальный Кремль ранее пояснял, что окончательного списка гостей пока нет, однако Россия всегда рада лидерам дружественных стран. Напомню, что московский парад 9 мая проведут без военной техники, при этом воздушная и пешая части парада сохранятся. Пожароопасный сезон начался в 80 регионах России. Из-за сухой и жаркой погоды в 39 субъектах страны ввели особый противопожарный режим. Там нельзя ходить в леса, жечь костры, мусор и даже пользоваться мангалами. По данным Рослесхоза, наиболее высокая пожарная опасность сейчас в Краснодарском крае, Ростовской области, в Калмыкии, Крыму и в Астраханском регионе. Ежедневно проводятся рейды с привлечением беспилотников. Также идет создание минерализированных полос вдоль лесных насаждений. Президент Владимир Путин поручил усовершенствовать систему маркировки товаров «Честный знак». Глава государства назвал эту работу очень важной в ходе встречи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Сейчас система «Честный знак» охватывает свыше 50 товарных групп от лекарств до детских игрушек. С апреля 2026 года обязательной стала маркировка «Честным знаком» смазочных материалов, моторных масел, антифризов и тормозных жидкостей. А с 1 мая маркировка появилась на ноутбуках, смартфонах и светодиодных лампах. Строительство железной дороги Салым-Ханты-Мансийск отменено. Проект, который собирались реализовать еще с 2013 года, правительство исключило из стратегических документов. Причиной Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры называет отсутствие конкретных маршрутов и населенных пунктов, через которые должна была пройти магистраль. Отмечу, что в апреле также было заморожено строительство другой линии в Туве, Кызыл-Курагино. Республика пока останется единственным регионом Сибири, не имеющим железнодорожного сообщения.
4: Транспорт.
5: Возрожденная марка «Волга» сертифицировала свой третий автомобиль. Одобрение типа транспортного средства было выдано кроссоверу К40. Это означает готовность модели к продаже. В моторную гамму вошли два двигателя с турбомоторами, 147 лошадиных сил для машины с передним приводом и 200-сильный движок для полноприводного кроссовера. Построен автомобиль на платформе Geely Atlas.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Культуры дорожного радио вас ждет. Концерт группы «Руки вверх». Дозвонитесь первым, как только услышите.
1: Забирай меня скорей, увози за 100 морей. И целуй меня везде, 18 мне уже.
0: Ежедневно 12.15. И выиграйте 2 билета на концерт.
2: С 4 по 8 мая 2026 года.
0: Подробности акции в группе «Дорожного радио Самара» ВКонтакте. 12+. Реклама.
3: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев.проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
0: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. «Солидарность-арена». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. Информационная поддержка «Дорожное радио». 12+. Телефон рекламной службы «Дорожного радио» в Самаре. 979-29-79. Код города 846. «Дорожное радио» представляет. 24 часа в сутки. Только любимая музыка.
4: Вы

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край. Здесь группа компаний DNS Development при поддержке корпорации развития Дальнего Востока реализует масштабные проекты полного цикла в жилищном строительстве. Общий объем инвестиций компании на данный момент превышает 30 миллиардов рублей. Главный проект DNS City. Это не просто жилой комплекс, а часть города-спутника Владивостока. Согласно мастер-плану, здесь на территории в 125 гектаров возведут более 60 многоквартирных домов, в которых смогут жить 25 тысяч человек. А для детей построят два образовательных центра со школами и детскими садами. DNS Development создает не только жилье, но и собственную производственную базу. Ее сердце – домостроительный комбинат «Приморье». Это самая современная площадка по выпуску железобетонных изделий на всем Дальнем Востоке. Мощности завода позволяют сдавать до 150 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. А для специалистов здесь уже организовано более 300 рабочих мест. Компания активно приглашает профессионалов из других регионов. Новым сотрудникам помогают с переездом и поиском жилья. Компенсируют аренду, а также оказывают финансовую поддержку. До 1 000 000 рублей по программе «Трудовая мобильность». Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
6: Эта история нашей семьи.
5: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
13: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
11: АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
10: Подконтрольный вам деревни действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Самаре. Спасибо за вашу любовь.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846.
1: Звоните. Всегда вам рады.
2: Добрый вечер, любимая, прекрасная, уважаемая Дорожное радио. Для Татьяны, пожалуйста, исполните песню «За глаза твои карие». Спасибо, мы вас очень любим.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Наше дорогое дорожное радио, вас приветствует Валентина Ивановна. Всем желаю счастья, доброго здоровья, удачи, радости, любви, исполнения всех желаний. Огромное спасибо, дорожное радио, что вы у нас есть.
2: Ты моя ненаглядная

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Армия Флаверс, Трусофай. Всем доброго, хорошего вечера. Ну, как всегда, с большим уважением. Спасибо за все, что вы для нас делаете, Маргарита.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Это позвонила Лили Ивановна. Я хочу весь ваш коллектив и ведущих, всех-всех-всех, поздравить с вашим профессиональным праздником Днем Радио и пожелать вам счастья, любви и творческих успехов. И хочу для вас заказать песню в исполнении Филиппа Киркорова «Просто подари». Спасибо вам большое. Счастливо.

0: Реклама. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 207-99-88, код города 846. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Самара. Аэропортовское шоссе 1G.
1: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
2: Звезду? Подумаешь. А хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
1: Да здесь космический выбор и земные цены.
3: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной, 70.
4: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Весеннее обновление в каждом вдохе, дуновении ветра, зеленом листочке. В новом месте для счастливой жизни. В уютной квартире, где все продумано до мелочей.
6: Новая Самара.
5: Телефон 340-0505. Застройщик ООО «Созефинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
8: Подробности акции у консультантов.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
10: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846.
11: Звоните. Всегда вам рады.
12: Добрый вечер, Дорожное радио. Пожалуйста, включите послушать песню Таисии Повали «Женщина, которая любит». Благодарим вас, с уважением к вам. Спасибо.

0: вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, коллектив Дорожного радио. Я вас поздравляю с Днем радио. Так держать. Желаю вам всяческого благополучия. И прошу для меня поставить песню «Ленинград, Петербург». Пожалуйста, спасибо вам за все.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, песню «На теплоходе» Ольги Зарубиной. Спасибо, Дорожное радио.

0: Реклама.
1: VIP-Auto приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Auto. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Хочешь дачу с комфортом? Звони в Навак. Модульный дом. 3 комнаты плюс терраса. 420 тысяч. Баня, предбанники, парная. 250 тысяч. Быстро. Под ключ с гарантией. Телефон 8-917-117-80-80. 8-917-117-80-80. Подробности navak-nsk.ru. Навак. Строим, пока другие обещают.
3: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. «Солидарность-арена». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города.
4: Информационная поддержка «Дорожное радио».
3: 12+.
5: Размещение рекламы на видеомониторах в общественном транспорте в городе Самара. Изготовление рекламы на бортах автобусов, трамваев, троллейбусов. Рекламное агентство НВ. Телефон 8-962-606-0073.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846.
7: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки. Только любимая музыка. Выбирай.

0: И все это «Дорожное радио».
1: «Дорожное радио» представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
2: Добрый вечер, дорогое «Дорожное радио». Очень хотела бы услышать песню «Бархатный сезон». Спасибо большое. Очень рада, что вы есть.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, дорожное радио. Я недавно услышала песню «Плот, мой маленький плот». Она мне очень нравится. Пожалуйста, дорожное радио, исполните песню «Плот» Юрия Лоза. Спасибо, дорожное радио.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего сына с днем рождения и пожелать ему удачи во всех его делах, успехов. Самое главное – здоровье, и чтобы его желания обязательно сбылись. Большое спасибо, Дорожное радио. Всего доброго.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить девочек весной, пожелать им позитива во всем и заказать для них веселую песню. Праздников с весной вас, девочки. Всего доброго.

0: Дорожное радио. Самаре. Спасибо за вашу любовь.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио. Дорожное радио представляет. Запаска. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
2: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: британские сложности, японские нарушения и российские раздумья. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Опытный водитель гарантированно провалит экзамен на права. Доказали это британские ученые. Ребята реально взяли 500 водителей и поделили их по категориям. 5 лет стажа, 10 лет, 20 и больше 20. Каждому из них было предложено в добровольном порядке пройти стандартный экзамен на получение водительского удостоверения. Так вот, экзамен, который разрешает сделать несколько ошибок, не сдал вообще никто. Причем оказалось, что чем больше стаж, тем больше ошибок. В связи с этим возникает одна здравая мысль. Экзамены для новичков настолько далеки от реальной дорожной жизни, что водители, по мере накопления ими дорожного опыта, попросту забывают о пройденном когда-то этапе. Особенностью японских правил дорожного движения является то, что за любое их нарушение водителя могут лишить водительских прав. Более того, за некоторые нарушения можно легко загреметь в кутузку. Например, за проезд на красный свет дают до полугода исправительных работ. Про езду в нетрезвом виде можно даже и не говорить. Это минус права на полгода и плюс тюремное заключение на срок до 3 лет, причем с привлечением к тяжелым работам. Так что неудивительно, что японские водители отличаются высочайшим уровнем дисциплины. И напоследок снова о ежегодном ритуале сезонной замены резины. Появился такой вопрос: а есть ли смысл заодно менять покрышку на 5-м, то есть запасном колесе? Ответ очень прост. Включаем голову. Если планируется использовать запаску только для того, чтобы доехать до автосервиса, то можно не дергаться. Очень многие вообще прекрасно обходятся тоненькой докаткой. Однако, если путь ваш часто проходит через бездорожье, вдали от пунктов шиномонтажа, на запаске тоже должна стоять сезонная резина. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.